Город имеет стратегическое значение как крупный транспортный и промышленный центр Донбасса. Владимир Путин также заявил, что цель мнимых европейских миротворцев не мир, а продолжение боевых действий. Киевский режим, по его словам, подтверждает эти намерения ударами по гражданской инфраструктуре России. Президент поручил продолжить массированные удары по военным объектам Украины и представить соответствующие предложения. Стратегическая инициатива на поле боя полностью за российскими войсками. Владимир Путин отметил полное освобождение ЛНР и значительное продвижение в ДНР. На лето поставлены задачи по более активным наступательным действиям и созданию зоны безопасности в приграничных районах. Для преодоления последствий землетрясения Москва направит Каракасу гуманитарную помощь. Об этом РИА Новости сообщил директор латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин. В Венесуэлу планируют отправить палатки для временного размещения людей, продукты, медикаменты и предметы первой необходимости. Кроме того, в страну направят специалистов по санитарно-эпидемиологическому контролю. Серия сильных подземных толчков произошла в Венесуэле 24 июня. По последним данным, погибли 2295 человек. Еще 12,5 тысяч граждан получили ранения. Среди пострадавших оказались трое россиян. У них выявили травмы легкой и средней степени тяжести. В стране объявлен был национальный траур. Он продлится до 7 июля. И в завершении выпуска: в калининградский зоопарк приехала капибара Верта. Ее привезли из московского зоопарка в подарок к 130-летию калининградского зоосада. Верта родилась в 2025 году, а ее маму зовут Малая, папу Кузьма. Сейчас Верта на 20-дневном карантине. После него ее познакомят с самцом по имени Лючик. В зоопарке надеются, что у пары появится потомство. Как шутят сотрудники, ждут маленьких, миленьких последствий. По словам зоологов, сейчас у калининградского зоопарка нет размножающейся пары капибар, поэтому появление новой семьи – это важное событие. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: Радио Пурга, не только через приемник. Добро пожаловать на Чукотку. Полдень, 8:00, суббота, 4 июля. И пока в Штатах отмечают национальный праздник, точнее, будут отмечать праздник День Алис в стране чудес, назовем его так, мы сегодня отмечаем день отдыха от праздников. Не только от недели рабочей, но и от праздников, потому что пестрит он красными датами ежедневно. Официальные праздники, государственные, религиозные и прочее. И, мне кажется, иногда следует отключить телефон и заняться рутинной деятельностью, например, позволить себе пройтись по улицам, не думая ни о чем, либо просто, наконец-таки, добраться до домашних дел. Я же предлагаю обязательно, может быть, ненадолго взглянуть на водную гладь и насладиться прибывшими животными.
1: И киты вернулись. Радио Пурга. Радио Пурга.

0: интересная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
4: Писатель Генри Дэвид Торо очень любил творить и очень не любил, когда ему мешали это делать. Америка, 1845 год.
5: Я больше не могу работать в этих условиях.
6: А ты накрой голову подушкой,
7: посоветовали друзья.
5: Это тоже невозможно.
8: Ну ты напевай что-нибудь про себя, и шум не будет тебя слышен.
5: Хорошо, я ночами плохо сплю, потому что я... Мы пойдем другим путем.
4: Вот так 4 июля 1845 года американский писатель Генри Дэвид Торо, спасаясь от современной цивилизации, поселился в лесу.
9: И наконец-то там он смог спокойно заняться творчеством.
2: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.

0: Хочется добавить. Ну что ж, миражи от группы «Восток», конечно же, порой реальность обманывает наши ожидания, и, видимо, одно, а получаем совсем другое. И, кстати, об этих самых миражах и обманутых ожиданиях. Представляете, увидела в Краснодаре новость, местные кулинары скрестили окрошку и пиццу. Представляете, блюда делают из теста на квасе с моцареллой, а сверху кладут привычные для окрошки ингредиенты и поливают кефирно-горчичным соусом. В общем, если вам захотелось разнообразия, вы теперь знаете, что приготовить на обед этот кулинарный шедевр, ну или гастрономический мираж какой-нибудь еще похоже. Честно говоря, не знаю, смеяться или плакать, но одно точно, это явно происходит где-то на кухне с очень-очень креативных людей. И раз уж кухни были упомянуты, предлагаю послушать проект «Бонд» с кнопкой их произведения «Кухни».
1: Простишь меня за все или в одежде тихо плакать.

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: Личности преступников установлены. Хорошо вам знакомы.
2: Бумагу от князя доставили. Хочет от меня чего-то.
3: Без лицензии теперь колдовать нельзя. Чтоб не колдовали, кто попало.
2: А что, если сделать так, чтобы князь в меня влюбился? На ком бы мне опробовать для начала?
3: Мы улетим на крыльях нашей любви!
4: Красивая.
3: Еще бы.
1: К нам герцог из Парижа едет.
3: Бонжур.
1: Стоит задача радушно его встретить и напугать.
5: Будет с кем силушкой помериться.
6: «Три богатыря». Ни дня без подвига, три.
7: Для зрителей старше 6 лет.

за кормой. Дом остался мой в океане пенных далей. Растворю печаль твою.

дождись меня через дожди, храня свет моих глаз.

0: Примите нить в наших сердцах, соединит.
1: Да, дождись от Ума Турман, хорошая мысль. Главное, не заждаться до нервного тика. Кстати, наука наконец-то подтвердила, что мы всегда знали, но не могли доказать. Компьютерные игры спасают от депрессии. К такому выводу все чаще приходят исследователи. По данным исследований, геймеры быстро принимают решения, легче справляются со стрессом, реже ощущают одиночество и в среднем демонстрируют более высокий уровень эмоциональной устойчивости. Особенно полезные игры с открытым миром, которые вот перечислять не буду, я уверена, вы всех знаете, особенно игру из трех букв, которая получила обновление. Все эти развивалки, диалоги, эпические провалы учат адаптироваться к жизни. Так что можно сидеть и ждать, а можно прокачаться по-настоящему и, например, сделать еще кое-что полезное. Например, если не хотите и учиться играть в компьютерные игры, учитесь играть на гитаре, как предлагает Николай Трубач.

0: Мошенники открыли охоту на ваши персональные данные, реквизиты банковских карт и коды доступа к ним.
1: Код авторизации продиктуйте мне.
0: Вы можете смело передать информацию и расстаться со своими сбережениями. От мошенников вас спасет только молчание. Молчание – золото.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.
3: Радио «Пурга».

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Даже если ваша фигура не обладает идеальными параметрами, тело можно всегда сделать более привлекательным. И главный наш помощник в этом деле – контрастный душ. Прохладная вода стимулирует микроциркуляцию кожи и тренирует сосуды. И в итоге она сохраняет упругость и тонус. Главное – не забывать про отшелушивающий скраб и увлажняющее молочко. И, конечно, стоит ввести в привычку с особым вниманием относиться к зоне декольте. Чтобы бюст оставался упругим и красивым долгие годы, делайте ежедневный массаж сильной струей прохладной воды. И, конечно, защищайте декольте от солнца. В креме с SPF-фактором нуждается не только лицо. И напоследок напомню простую истину. Поддерживать тонус тела нужно не только снаружи, но и изнутри. Поэтому стоит убрать из своего рациона конфеты, хлеб, макароны, чипсы, кетчуп и прочие вредности. Говорят, что самая главная ошибка замужних женщин – экономить на себе. Дети, дом, собака – деньги постоянно куда-то уходят. Да и для близких вам не жалко ничего. Однако, что мы получаем в остатке? Недовольную собой даму, у которой вечно нет подходящего платья для похода на день рождения или в театр. Дорогие девушки, жить только ради других нельзя. Непременно радуйте себя. Хотя бы раз в месяц дарите себе маленький подарок. Будь то туфли, блузка, парфюм или поход в салон красоты. Даже маленьким детям приятно видеть красивую и стильную маму. Так что не забывайте листать время от времени глянцевые журналы, чтобы быть в курсе модных трендов. Не обращать на себя внимания означает перестать быть молодой и интересной. Думаю, мало кто захочет под таким подписаться.
0: Территория женщин.

искренности и открытости. Но знаете, что происходит, когда открываешь душу нараспашку? Правильно, становится совершенно беззащитным. На часах 12.53 следующая песня именно об этом состоянии, когда все твои стены рухнули, и ты уже ничем не защищен. Встречайте на радио «Пурга» в завершении часа Полина Гагарина и «Обезоружена».

друзья, с вами Арина Перепелкина вновь в эфире радио «Пурга». Новый час в эту прекрасную субботу. На часах 13.03. За окном по Анадыре солнечно, уже плюс 14. Лето набирает обороты, как моя смена. 4 июля, день особенный. Сегодня день Достоевского и одновременно международный день плевания вишневыми косточками. Вот такой вот контраст. С одной стороны, глубины человеческой души от великого классика. С другой стороны, веселое летнее развлечение с вишнями, которое он тоже любил. Так что, друзья, желаю вам сегодня найти баланс между высоким и простым, между философией и радостью момента. Читайте Достоевского, ешьте витамины, ну и, конечно же, слушайте радио «Пурга». Наслаждайтесь летом.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
2: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Пурга.
1: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 206-00 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: «Езда по правилам». Ну что, кажется, мы действительно замедлили время, потому что играем с вами в субботу викторину «Езда по правилам» для того, чтобы у вас была возможность получить в подарок тот самый бензин, те самые 20 литров. И те, кто в этот выходной день слушали радио «Пурга», имели такую возможность дозвониться в прямой эфир по номеру 20600 и ответить на вопрос, который опубликован в телеграм-канале «Пурга радио». Ко мне дозвонилась Ирина. Ирина, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Как ваше настроение в выходной день?
2: Самое лучшее.
1: Вы дома, на улице, на работе? Чем занимаетесь?
2: Сейчас вот гуляли на улице, по магазинам с ребенком ходили. Сейчас домой пришли, планируем обедать.
1: Отлично. После обеда поедете за бензином, я так полагаю.
2: Хотелось бы.
1: Давайте попробуем. Итак, у нас сегодня вопрос следующий. Представляете себе ситуацию. Вы едете по дороге, сбились с маршрута, и навигатор требует развернуться. На перекрестке и сразу за ним стоят знаки, запрещающие развернуться привычным способом. Но перед вами есть заезд во двор, въезд в арку. На фотографии в телеграм-канале есть, надеюсь, вы ее рассмотрели. Если нет, я не знаю, как еще это описать. Так вот, можно ли использовать этот въезд для разворота? Вот какой у нас вопрос. Какие у вас есть предположения? Что вы думаете по этой ситуации?
2: Мы вот с ребенком вместе загрузили картинку, мне сын подсказывает, можно. Я не знаю.
1: А сын за рулем, что ли?
2: Нет, ему 9 лет.
1: Я поэтому удивилась, почему сын знает. Ну, а вы доверите ему этот ответ? А вдруг это неправда?
2: Ну, ничего страшного. Ни корову не выиграли, ни проиграли.
1: Ну, тогда что ж тянуть время, задавать дополнительные вопросы, если отвечает ваш сын. Давайте сделаем ему вот так. Нет, не так. Вот так надо сделать. Вы представляете? Абсолютно правильно, действительно можно. Подробности сейчас расскажу, пока на вас не нахлынули эмоции. Привет передавайте и радуйтесь.
2: Ой, привет всем городу Анадырю, всем родным и близким, всем хорошего настроения, всем такого же солнечного настроения, как и погода сегодня.
1: Отлично. Вам тоже обязательно, Ирина, играйте с нами. Конечно же, приезжайте за топливом. Ну, а для тех, кто все прослушал, опубликован уже комментарий в телеграм-канале «Пурга радио». Правильный ответ на заданный вопрос. И да, действительно, можно развернуться на перекрестке. Нельзя. Там есть знак, который описывается, как предписывает ехать только прямо или направо. Однако разворот возможен за перекрестком. Для этого нужно использовать въезд в арку. Знак есть и еще один, движение прямо, он не запрещает поворачивать во дворы, расположенные слева, так как такое пересечение дорог не является перекрестком. Поэтому следует проехать въезд в арку, сдать в нее задним ходом, здесь это тоже не запрещено, а затем выехать на дорогу уже в обратном направлении. Есть пункты правил дорожного движения 8.11 и 8.12, они этого не запрещают, а прерывистую разметку можно пересекать. Так что в добрый путь, вместе с радио «Пурга» играйте, получаете топливо бесплатно за знание правил дорожного движения.
0: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: Езда по правилам.

Дарова радио Пурга. Привет, Чукотка. На связи эвенская певица Гялук Татьяна Игнатенко. В синтезе с современным звучанием я популяризирую язык своих предков. А песни на эвенском языке пишет моя мама Нина Николаевна Игнатенко. Это память, превращенная в звук.

0: знаете ли вы?
1: Закройте глаза и представьте себе, ну, к примеру, яблоко. Большинство из нас увидит хоть какой-то образ, цвет, форму, но для 2 или 4% людей это задание невозможно. Их состояние называется афантазия – отсутствие мысленного зрения. При попытке представить что-либо, их внутренний взор видит только темноту. Это не болезнь, а особенность восприятия. Такие люди прекрасно знают, как выглядит яблоко, могут описать его, но не могут его визуализировать. Интересно, что их сознание часто компенсирует это усиленными другими типами мышления, например, более абстрактными или вербальными. Некоторые даже осознают свой недуг лишь во взрослом возрасте, случайно узнав, что другие действительно видят образы. А фантазия – поразительное напоминание о том, что наш субъективный опыт абсолютно уникален.
0: Теперь буду знать.

Песня, которая приносит нас на залитые лунным светом пляжа где-то в тропиках. Калимба звучит, волны шумят, диско-ритм не отпускает. В 80-х, кстати, это было верхом экзотики. Африканские мотивы, лунные танцы, ощущение что-то где-то очень далеко от обыденности. Хотя, если честно, когда за окном всего плюс 14, любой тропический пляж кажется просто космосом. Но знаете что? Красивые места, они не только под пальмами. Иногда это просто то место, где тебе хорошо, где звучит правильная музыка и где ты чувствуешь себя свободным. Ну и, конечно же, свободным можно чувствовать себя в любой точке, особенно на Чукотке. Тиесто, Бриана, Грейс, как раз об этом в эфире «Радио Пурга».

целый мир под названием «Валерия», я бы сказала. Песня о самой трепетной, хрупкой любви, которую хочется беречь, как что-то драгоценное. Ведь нежность – это действительно не слабость, это умение чувствовать тонко и глубоко. Нежность часто идет рука об руку с эйфорией, тем самым состоянием, когда кажется, что ты летишь, и весь мир вокруг переливается яркими красками от одного чувства до другого. Всего один шаг, одно касание и, друзья, один взгляд. Один взгляд бросаю на часы, вижу там 13:51, и мы переходим к треку, который идеально передает это ощущение полета. Джонни, один из самых ярких представителей современной поп-музыки.

На Чукотке 14 часов.

Почему все на зло должно быть, друзья? Добрый день, с вами Арина Перепелкина. Эфир продолжается на радио «Пурга». Новый час, 14.03, уже почти 04. Суббота. По-прежнему за окном все теплее и теплее, уже плюс 15. 4 июля. День, когда можно отметить День невидимости. Представляете, забавный праздник для тех, кто верит, что с помощью современных технологий или волшебного плаща окружающие смогут найти конкретного человека. Согласитесь, очень удобно, когда ты невидим для людей вокруг. Можно ли добиться такого результата с учетом развития современной науки и техники? Думаю, что да. Но самое главное, это иногда просто отдохнуть от суеты и почувствовать невидимость именно в этом. Ну, а мы движемся вперед и начинаем мечтать с Ольгой Серябкиной. И не пропустите самое интересное впереди.

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

Да, на современных тусовках цветут не только эмоции, но и самые неожиданные вещи, как мы выяснили, благодаря Джаями. Танцы, свет, энергия. Все это, конечно, прекрасно, но, как я выяснила, оказывается, иногда прекрасно может оказаться в неожиданных местах. Например, роботы на паперти. Представляете, в Китае роботы начали просить донаты на электричество. На улицах заметили гуманоидов с табличками «Подайте юани на подзарядку» или «На зарядку». При том, что стоят эти железные попрошайки от 1 до почти 8 миллионов рублей. Вот до чего дошел прогресс. Раньше люди просили на хлеб, теперь роботы просят на розетку. Интересно, если я им скажу, что сама еле-еле после ночной смены заряжаюсь кофе, они поймут мою боль или нет? Что ж, друзья, к роботам, роботоэлектричество – это здорово, ну а я решила пожелать вам кое-что другого. Для этого мне понадобится исполнительница по имени Кая, которая будет желать вам всего того, чего и я хочу вам пожелать.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте, путешественники! Если вы устали от шумных толп на популярных курортах, мечтаете об атмосфере беззаботного дачного лета, теплом море и тишине, тогда отправляйтесь на берег Азовского моря, в уютный кубанский городок Приморско-Ахтарск.
0: Приключения начинаются.
1: В отличие от раскрученных черноморских курортов, здесь нет суеты. Зато есть песчаные пляжи, целебный воздух и знаменитые ахтарские лиманы.
0: Погружаемся в историю.
1: В народе этот город называют рыбной меккой Кубани. Для взрослых любителей рыбалки здесь настоящий рай. В местных плавнях обитает около сотни видов рыб. Судак, пеленгасп и, конечно же, легендарная азовская тарань. А любители экстрима оценят местную станцию виндсерфинга. Благодаря ровному бризу и мелководью здесь учат летать по волнам под парусом даже новичков.
0: Время семейных эмоций.
1: Приморско-Ахтарск подарит семьям с детьми идеальный пляжный отдых. Вход в воду пологий, а вода прогревается мгновенно. Обязательно съездите к Ахтарским соленым озерам, чтобы бесплатно принять спа-процедуры с лечебной грязью. А в августе отправляйтесь на лодочную экскурсию к хутору Садки. Там распускается целая долина гигантских индийских лотосов. Зрелище просто невероятное.
0: Путешествия без преград.
1: Здесь есть и свои загадки. Любителей мистики привлекает старинный заброшенный маяк. По легенде, где-то рядом скифы закопали повозки с драгоценностями. Местные говорят, если бросить с высоты маяка монетку в море, древние духи принесут удачу в делах.
0: Смотрим на карту.
1: Добраться до этого тихого райского уголка удобнее всего на поезде из Краснодара или Тимашевска, а оттуда пересесть на рейсовый автобус или такси. Дорога займет пару часов. Остановиться можно на комфортабельных базах отдыха прямо у воды. А домой обязательно привезите связку вяленой таранки, баночку душистого кубанского меда и сувениры из морских ракушек.
0: Напоследок.
1: Приморско-Ахтарск – это место, где можно легко отключиться от городского ритма, подышать полной грудью и почувствовать душевное тепло. Открывайте для себя уютные уголки нашей страны.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Магическая симфония от Blue System, классика, от которой до сих пор мурашки и вера в большую любовь. А польские ученые, кстати, все испортили. Сплетники и манипуляторы, говорят, оказались самыми успешными в романтических отношениях. Они выяснили, что люди, склонные к сплетням, манипуляциям и мягкой агрессии, чаще состоят в романтических отношениях и имеют детей. Чем выше уровень социальной агрессии, тем выше шанс быть в паре и оставить потомство. И это, говорит, работает как для мужчин, так и для женщин. Выходят нежные симфонии для слабаков, а интриги дают репродуктивное преимущество. Друзья, поэтому без всяких манипуляций предлагаю послушать следующий проект.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Темный налет на серебряных изделиях легко удалить с помощью простого химического процесса, который легко организовать в домашних условиях. Сначала подготовьте емкость. Застелите дно кастрюли алюминиевой фольгой. На фольгу насыпьте столовую ложку соды и добавьте буквально щепотку соли для усиления эффекта. Залейте водой и доведите до кипения. В кипящий раствор аккуратно опустите потемневшее серебро. Оставьте его там до тех пор, пока оно не очистится. После того, как достанете украшения, протрите их сухой салфеткой, а лучше той же фольгой. Ваши изделия станут чистыми и блестящими.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Да, друзья, иногда так вот поют душевно, что аж захотелось всех своих обнять. Родная от проекта «Вольные» на часах 14.52, и если она правда родная, то обычно это быстро переходит в режим «All night» без сна, без тормозов, особенно когда за это берутся «Rehab» и «Sophie and the Giants» прямо сейчас на «Пурге».

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Светлана Сторож. Здравствуйте. Базу «Орбита» в Билибино планируют достроить до конца октября. На горнолыжном склоне начался финальный этап работ. Подрядчик компания «СКАДА» обустраивает склон будущего зимнего комплекса и собирает конструкции верхней и нижней станции. Почти готово свайное поле. Параллельно ставят закладные детали для опоры и освещения. Длина подъемника составит 600 метров, а пропускная способность до 500 человек в час. В компании пояснили, что стройка в округе оказалось особенно сложной из-за вечной мерзлоты, сурового климата и непростой геологии. Поэтому основание пришлось сделать с дополнительным запасом прочности. Оборудование для базы доставляли в Билибино длинным маршрутом из Самары через Архангельск и Певек, а дальше на полуприцепах. Проект реализуется в рамках мастер-плана развития городов Дальнего Востока при поддержке концерна «Росэнергоатом». Сдать объект планируют до конца октября. Новая вышка сотового оператора усилила связь у Анадырской ТЭЦ. Скорость мобильного интернета в центральной части окружной столицы выросла на 30%. Как сообщает информагентство «Чукотка», этого удалось добиться после установки базовой станции МТС рядом с Анадырской ТЭЦ. Станция усилила сеть ЛТЕ и сняла часть нагрузки с оборудования 4G, которое уже работало. Это должно быть заметно в часы пик, когда нагрузка на мобильный интернет особенно высокая. Кроме того, жителям и гостям Анадыря стало доступна технология звонков через сеть ЛТЕ. Соединение проходит быстрее, а звук становится чище. Связь в регионе расширяют и другие операторы. Напомню, в прошлом году Билайн запустил 4G в главном аэропорту Чукотки, а Мегафон в 2025 году обеспечил мобильным интернетом на спутниковом канале село Амалон. В Санкт-Петербург возвращаются легендарные военные вузы. Правительство приняло решение возродить высшее военно-морское училище имени Фрунзе. Знаменитая кузница офицеров флота не работала с 1998 года. Тогда ее объединили с училищем имени Дзержинского. Теперь историческое название и самостоятельный статус вернут. Второе решение – вновь открыть военно-инженерно-технический университет. Он тоже расположится в северной столице. Этот вуз прекратил существование в 2011 году после слияния с тыловой академией. Сейчас армия остро нуждается в специалистах по строительству, вортификации и маскировке. Опыт последних конфликтов это подтверждает. Оба учебных заведения восстановят в их исторических зданиях. Набор курсантов планируют начать уже в ближайшее время. 75 пляжей Анапы получили разрешение на открытие сезона. 11 зон проходят экспертизу. Об этом сообщило правительство России. Там уточнили, что вице-премьер Виталий Савельев провел заседание комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Известно, что сейчас ведется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пляжах города, где фиксировался мазут. Работы контролирует Роспотребнадзор. И в завершении выпуска российские фигуристки получили 4 квоты на юниорский гран-при в Китае. Места для россиян на этап в Сиане распределил Международный союз конькобежцев. Об этом говорится на официальном сайте организации. Квоты выделены по одной в каждой дисциплине – мужское и женское одиночное катание, спортивные и танцевальные пары. Этап турнира пройдет с 19 по 22 августа в Сиане. Уточняется, что на следующий этап юниорский гран-при, который состоится в Риге с 26 по 29 августа, российским спортсменам квоты не выделены. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: Владимир Пресняков и отличный час, отличный старт часа, поэтому спасибо ему за «Выше облаков». Ну а вам, друзья, доброго дня. Арина Перепелкина, новый час в эфире радио «Пурга» на часах 15.08. У нас суббота, 4 июля, за окном в Анадыре еще теплее стало на градус плюс 16, солнечная погода, и сегодня я уже упоминала, но на всякий случай напомню. День Достоевского, и в мире празднуется День Алисы в стране чудес. Знаменитая книга Льюиса Кэрролла, окруженная мифами, загадками и эзотерическими символами. Выбирайте, что вам почитать. Самое главное, желаю вам сегодня не терять любопытство и иногда позволять себе падать в кроличьи норы приключений. Ну а мы совсем скоро встретимся снова, пока же группа «Звери» говорит вам до скорой встречи.
1: Радио «Пурга». И тундра расцветает под музыку. Радио «Пурга».

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Сколько бы ни изощрялись дизайнеры, глобального переворота в деловом гардеробе не происходило уже пару столетий. Мужской классический костюм неизменен. Можно по случаю выбрать какой-нибудь неожиданный цвет, вроде темно-фиолетового, но базой остаются черная и серая двойки. Твоя задача лишь облагородить их правильными аксессуарами. Даже самый дорогой шерстяной пиджак можно испортить кричащим галстуком. Да и хронометры, усыпанные драгоценными камнями, в деловом мире будут смотреться вызывающе. Сдержанный стиль и достойное качество – вот главные козыри. И даже если ты пока не можешь себе позволить купить дорогой костюм, не поскупись на хороший ремень и кошелек. Эти мелочи создают стиль. Ремень можно подбирать в тон ремешку часов, но лучше, если его цвет будет сочетаться с портфелем. Впрочем, в последнее время допускается подбирать ремень в тон рубашки. Например, пару голубой рубашки может составить темно-синий ремень. А что касается бумажника, то он в идеале сочетается по цвету с портфелем или же с ремнем и деловыми туфлями.
0: Территория мужчин.
1: Наверняка ты прочитал тысячу и одну статью о том, как сделать тренировки эффективнее, но, возможно, даже не задумывался о том, что восстановление тоже важнейший момент в построении тела. Специалисты утверждают, что если тренироваться после 21 часа, то эффект снижается наполовину. Ведь спать ты ляжешь уже после полуночи, лишив себя пары часов отдыха. Ты становишься сильнее, когда чередуешь нагрузку и восстановление. В конце концов, мышцы растут не во время самой тренировки, а после нее, пока расслабляешься. Так что позаботься о том, чтобы сон был полноценным. Привык засиживаться у компьютера? Поставь себе будильник на то время, когда пора в кровать. А интернет вообще лучше отключить за 2 часа до сна, чтобы не будоражить мозг нескончаемым информационным потоком. И, наконец, сделай так, чтобы телу было удобно. Подбери подходящий матрас и постельное белье из натуральных материалов. Экономить на постели – не лучший вариант, если учесть, что мы проводим в ней треть своей жизни.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Да, только теперь выясняется, что кидают нас не только девушки. Ляпис Трубецкой. И знаете что, друзья, телефон в спальне незаметно убивает близость. Ученые предупреждают, что смартфон на тумбочке может серьезно ухудшать качество отношений в паре. Он держит нервную систему в режиме постоянного ожидания. Вдруг напишут, вдруг пропустили что-то важное. В итоге спальня перестает быть местом отдыха, сна и близости и превращается в офис, новостную ленту и склад чужих сториз. Либидо, естественно, грустно уходит. Так что, если не хотите остаться одни, хотя бы телефон выгоняйте из спальни и наслаждайтесь отношениями.

и олени пасутся под музыку.

На гербе Анадыря изображен улыбающийся медведь, который держит в когтях красную рыбу. Он символизирует мощь России и богатую природную среду Чукотки. Рыба в его лапах – это традиционный промысел жителей, а улыбка говорит об их радушии и гостеприимстве. В столице Чукотки, Анадыре, можно слушать радио «Пурга» на частоте 102,8 FM.

0: Ваня Дмитриенко про то самое мгновение, когда все меняется в одно движение. Щелчок пальцев, и жизнь уже не та, что была секунду назад. Быстро, резко, без предупреждения. Ну, знаете, и что интересно, иногда нужно всего один щелчок, чтобы решиться на что-то глобальное. Например, отправиться в путешествие через полмира, пересечь океаны, преодолеть огромное расстояние от одной точки земного шара до другой. Предлагаю именно этим заняться прямо сейчас, слушая в эфире радио «Пурга» экс-лидера группы «Наутилус Помпилиус» Вячеслава Бутусова с его композицией «Гибралтар Лабрадор».
1: Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

Ну, действительно, как иначе быть и не разобраться без Нюшек? Поэтому она у нас и появилась в начале очередного часа. 16.03, суббота, по-прежнему 4 июля. Если что, сегодня день отмазывания. Уверена, каждый помнит нелепое оправдание школьников или студентов перед преподавателями. В интернете имеется масса рекомендаций для тех, кто отлынивает от работы или учебы. В честь отговорок и аргументированно поданных отказов учрежден этот забавный праздник. Но, я думаю, сегодня суббота, можно себе позволить и не отмазаться, а просто наслаждаться. И, может быть, даже избавиться от всего того, что вам не нравится. Как это будет делать следующий персонаж в нашем эфире. Ну, а я, Ирина Брюй-Полкина, обязательно с вами до конца часа.

0: интересная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: 1888 год. Америка. 10-я краевая психиатрическая больница штата Аризона.
4: Доктор, помогите.
5: Раздевайтесь.
4: У меня все в порядке, а вот Баффало Билл...
5: Ну, пусть он раздевается. Что случилось?
4: У него бычий грипп.
5: Какой?
4: Он берет быка за рога, там, на пастбище, пытается его победить. Наверняка это тяжелое психиатрическое заболевание.
5: Эй, голубчик, ничего-то вы в спорте не понимаете.
4: 4 июля 1888 года в городке Прескотт, штат Аризона, состоялись первые соревнования по рудео.
3: Немало смутившие некоторых непривычных такому зрелищу горожан.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

Это группа Пепси и блестящие шары под потолком. Это самое ощущение свободы, когда ты отрываешься под любимую музыку. Вообще диско — это же не просто жанр, это целая философия. Танцуй, веселись и не думай о проблемах. И знаете, в чем главный секрет диско? В том, что на танцполе все равны, неважно, кто ты, откуда, сколько у тебя денег. Важно только одно — умеешь ли ты ловить кайф от момента и быть по-настоящему счастливым. Здесь и сейчас. И раз уж мы заговорили о счастье, предлагаю послушать одного из самых молодых артистов российской сцены, чьи треки моментально залетают в плейлисты.

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Идеальный трек, под который не только танцевать можно, но и сразу деньги из воздуха загребать. Кстати, в Китае это официально. Там есть танец погони за деньгами. Такое стандартное упражнение в китайской корпоративной культуре. Работяги всерьез, друзья, верят в этот утренний ритуал, который якобы помогает продавать больше, независимо от сферы деятельности. Суть в имитации хватания денег из воздуха под песню «Pure Love» от Койота. Нужно собирать их со всех четырех сторон, проводить пальцем по воображаемому экрану и делать взмах запястьем, как денежный код. Если запомнили, начинайте действовать. Мы без корпоративного шаманизма, но обязательно слушая самую лучшую песню о любви. Группа «Высокосный год» уже тут.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Представьте себе город, где звенят самовары, пахнет медом и пряниками, а в каждом переулке хранится секрет мастерства. Добро пожаловать в Тулу, столицу оружейников, гармоний и семейных приключений.
2: Погружаемся в историю.
1: Начните с Тульского Кремля. 500 лет истории, бесплатные прогулки по стенам и детский квест «Властелин Кремля». Выйдите на Казанскую набережную. Там ровные дорожки, удобные скамейки и вид на реку Упу. Рядом музей оружия в форме богатырского шлема и интерактивные музеи пряника и самовара. Здесь не просто смотрят, а пробуют, лепят и увозят домой ароматные сувениры. А в музее «Старая тульская аптека» под микроскопом можно увидеть ту самую подкованную блоху из сказки о левше.
2: Время семейных эмоций.
1: Семьям понравится Центральный парк имени Белоусова. Там есть динопарк «Затерянный мир», веревочные трассы и мини-зоопарк. Любителям природы советую Тульский экзотариум. Один из крупнейших в стране, где живут рептилии, земноводные и экзотические птицы. А если хотите драйва, то тут есть картинг, батутные парки или квесты в реальности. Здесь скучно не будет. Для подростков и взрослых открыт парк «Патриот». Танки, пейнтбол, технопарк с роботами. А после прогулки загляните в ремесленный двор «Добродеи». Там вы столкнетесь с гончарным делом, чеканкой монет и мастер-классами для любого возраста. Зимой город превращается в сказку. Катки у Кремля, ярмарки и горячий чай с белевской пастилой. Летом фонтаны, фестивали и прогулки на катамаранах.
2: Дорога приключений.
1: Как добраться? Всего 2 часа на «Ласточке» из Москвы. Идеально для выходных. Билеты в музеи и парки бронируйте онлайн. Выходные очереди быстро растут. Лучшее время с мая по сентябрь для прогулок, зимой для посещения ярмарок и катков. Не забудьте удобную обувь и аппетит!

0: Город любит, когда его пробуют на вкус.
1: Итоговая остановка.
0: А если останется время, заезжайте в Ясную Поляну. Усадьба Толстого всего в 15 километрах. Выбирайте жилье поближе к Кремлю или набережной. Так вы сэкономите на такси и сможете вернуться в отель, чтобы прогуляться вечером.
1: Завершаем.
0: Путешествие начинается с решения открыть что-то новое. Доверяйте своему внутреннему компасу.
2: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Наня и Ева и современная интерпретация старой сказки о любви. А помните, как в оригинале отец искал для дочери самый редкий и красивый цветок? Символ настоящей искренней любви. Но знаете, раньше, чтобы доказать свои чувства, мужчины шли за аленьким цветочком через полмира, сражались с чудищами, преодолевали испытания и теряли дочерей. А сейчас достаточно просто правильно выбрать момент и найти нужные слова. На часах 16:50, не знаю, насколько эти слова нужные, но я уверена, что эти нужные слова сегодня прозвучали, а если нет, то прозвучат в ближайшее время, потому что далее в нашем эфире трек как раз об этом. Градусы и Крафтс, два абсолютно разных, но невероятно талантливых артиста, объединяются в одной песне о главном решении в жизни в эфире «Радио Пурга».
1: С высоты своей заветной мечты, с высоты своей заветной мечты громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума, они мне говорят: дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко, наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов, и я тебе скажу одно:

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой. Я хочу...

0: рановато, чтобы быть звездой. 17.03 всего лишь на часах. Солнце светит вовсю за окном столицы Чукотки. Температура за окном прямо сейчас плюс 16. Говорят, завтра прогреется до 19. Тепла. Наслаждаетесь выходными, друзья. Сегодня 4 июля, день фруктового салата. Если хотите чего-то легкое, пользуйтесь. Фрукты хоть свежие, хоть консервированные, в любом виде дарят хорошее настроение. Если вдруг захочется яркого и сочного фруктовый салат, мне кажется, самое оно. И чтобы настроение держалось на высоте, не переключайтесь, слушайте радио «Пурга». В этом часе «Безопасная для дорога», программа, которая напомнит вам о важности перемещения безопасно по всяким разным дорогам. Ну и, конечно же, та самая ваша любимая музыка в течение всего часа.
1: Радио «Пурга».

0: I wanna stay forever.
1: Безопасная дорога. Совместная программа радио «Пурга» и госавтоинспекции Чукотского автономного округа. Дорога должна быть безопасной.
2: Задача госавтоинспекции – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. И мы, радио «Пурга», хотим в этом помочь.
3: Ветчав ее семью. Ахиарке, ты уехарка на атову, мы с оторе, оравель, оторе, ты пета, как тваркне, ты ксаевама. Радио «Пурга» за безопасность дорожного движения.
1: Безопасная дорога. Дорога должна быть безопасной.
2: Здравствуйте, вы слушаете программу «Безопасная дорога», у микрофона Дмитрий Кувшинчиков. Сегодня я планирую поговорить вот о чем. Представьте, вы доверили машину другу, а через час узнали, что он лишен прав уже полгода. Или взяли на работу водителя, а позже выяснилось, что его удостоверение поддельное, и теперь ваша компания рискует получить штраф до 100 тысяч рублей. Персональные данные граждан защищены законом о персональных данных, и водительское удостоверение не исключение. Это значит, что проверить права другого человека просто по фамилии нельзя, но есть законные способы получить нужную информацию в конкретных ситуациях. Какие способы проверки существуют?
4: Как проверить сроки лишения водительского удостоверения?
2: Лишить прав водителя могут только по решению суда. После этого у автомобилиста есть 10 дней на подачу апелляции. Если она не подана или отклонена, решение суда вступает в законную силу. В соответствии с частью 1 статьи 32.7 Кодекса об административных правонарушениях, с этого момента и начинается отсчет срока лишения водительского удостоверения. Однако, согласно части 2 той же статьи, срок лишения прерывается, если водитель уклоняется от сдачи водительского удостоверения в подразделение ГИБДД, указанное в постановлении суда. На это отводится 3 рабочих дня. И продолжается только при поступлении документа на хранение или с момента получения уполномоченным органом заявления об утрате прав. Для получения точной информации можно обратиться в местное отделение ГИБДД. Что касается онлайн-проверки, то установить, истек ли срок лишения водительского удостоверения, сейчас можно только через госуслуги. В перечне сервисов на официальном сайте ГИБДД госавтоинспекция.рф опция «Проверка водителя» более недоступна.
4: Проверка водительского удостоверения через госуслуги.
2: При использовании портала госуслуг алгоритм действий следующий. Авторизуйтесь на портале. Нажмите на 3 полоски в левом верхнем углу главной страницы портала. Выберите «Услуги», а далее раздел «Транспорт. Права». На открывшейся странице выберите пункт «Получение сведений о водительском удостоверении». Появится сообщение. Услуга может проверить данные удостоверения и информацию о лишении. Нажмите «Начать». На открывшейся странице укажите фамилию, имя, отчество, дату рождения, серию и номер водительского удостоверения, а затем нажмите «Продолжить». На открывшейся странице появятся данные водительского удостоверения, статус водительского удостоверения и сведения о лишении.
4: Какие бывают статусы водительского удостоверения?
2: На портале госуслуг водительское удостоверение может иметь следующий статус. Действует. В графе «Сведения о лишении» будет значиться «Не зарегистрированы». Не действует. Документ аннулирован ГИБДД и его требуется сдать.
4: Ошибка проверки. Права просрочены или были введены неверные данные.
2: Просрочено. Документ утратил юридическую силу и управлять с ним автомобилем запрещено. Принято решение о лишении водительского удостоверения. Это промежуточный статус, который означает, что судебное решение о лишении прав принято, но отсчет срока лишения еще не начался. Постановление суда вступило в законную силу. Продолжается установленный законом 3-дневный срок, отведенный на сдачу водительского удостоверения в подразделение ГИБДД.
4: Срок лишения прав прерван.
2: Постановление суда о лишении водительского удостоверения вступило в законную силу, но водитель в отведенные законом сроки не сдал документ в подразделение ГИБДД.
4: Начался срок лишения.
2: водительского удостоверения сдано в подразделение ГИБДД, в соответствующей графе отобразится дата окончания санкции.
4: Проверка знаний правил дорожного движения.
2: Водитель, лишенный прав, начал процедуру сдачи теоретического экзамена, что согласно части 4.1 статьи 32.6 Кодекса об административных правонарушениях является одним из обязательных условий возврата водительского удостоверения после окончания срока лишения. Напомню, что возможность сдачи теории появляется после истечения половины срока лишения водительского удостоверения. Следует учитывать, что актуальная информация о статусе водительского удостоверения на портале госуслуг появляется по мере обновления базы данных ГИБДД, что занимает до 7 дней.
4: Проверка штрафов по водительскому удостоверению.
2: За нарушение ряда правил дорожного движения водителю грозит не только лишение прав, но и назначается административный штраф. Его погашение, согласно части 4.1 статьи 32.6, является одним из обязательных условий возврата водительского удостоверения после истечения срока лишения. В настоящее время проверить онлайн, оплачен ли штраф, можно только через госуслуги. При проверке через браузер алгоритм действий следующий. Авторизуйтесь на портале. Нажмите на три полоски в левом верхнем углу главной страницы портала. Выберите «Платежи». Система автоматически даст информацию, если данные автомобиля и водительского удостоверения были добавлены ранее. Если нет, требуется добавить следующую информацию. Название и госномер автомобиля, номер СТС. На той же странице портала можно выбрать способ проверки штрафа по квитанции. В этом случае на открывшейся странице потребуется указать номер квитанции постановления УИН – уникальный идентификатор начислений, представляющий собой код из 20-25 цифр. При проверке через мобильное приложение алгоритм действий следующий. Авторизуйтесь на портале, откройте раздел «Платежи», выберите «К оплате», отобразятся штрафы, которые можно проверить и оплатить.
4: Можно ли проверить водительское удостоверение по фамилии?
2: Нет. Онлайн-проверка через портал госуслуг возможна только при указании личных данных владельца прав, а также серии и номера водительского удостоверения.
4: Как определить фальшивые водительские права?
2: Если возникли сомнения в подлинности водительского удостоверения, следует обратить внимание на следующие моменты, которые выдают фальшивку. Наличие следов исправления, плохо читаемый текст, даты проставлены в нестандартном формате. Стандартной является последовательность, число, указанные цифрами месяц, год. Отсутствуют или размыты водяные знаки. Фото приклеено неровно. В лучах ультрафиолета цвет документа не меняется.
4: Как проверить на подлинность водительское удостоверение иностранного гражданина?
2: Такое водительское удостоверение должно соответствовать международным стандартам. В документе должны быть указаны фамилия, имя, при наличии отчества водителя, дата и место рождения водителя, дата выдачи и срок действия водительского удостоверения, наименование или печать органа, выдавшего водительское удостоверение, номер удостоверения, фото водителя, подпись владельца прав, открытые категории транспортных средств. Если водительское удостоверение выдано в стране, которая не является участником международных договоров с Россией в области дорожного движения, необходим нотариально заверенный перевод прав на русский язык. При визуальном осмотре следует определить соответствие фото внешности водителя, предъявившего права, а также проверить документ на отсутствие следов исправлений. Можно также обратиться в ГИБДД Российской Федерации с заявлением о проверке водительского удостоверения. Итак, главное о проверке водительского удостоверения. Проверить статус прав можно, обратившись лично в местное подразделение ГИБДД или онлайн через портал госуслуг. Для проверки водительского удостоверения через госуслуги потребуется указать личные данные владельцев прав, а также серию и номер водительского удостоверения. Права могут иметь различные статусы в зависимости от ситуации. Возврат водительского удостоверения после лишения возможен только после уплаты штрафа, если он также был назначен. Подлинность водительского удостоверения можно проверить с помощью визуального осмотра или обратившись с соответствующим заявлением в ГИБДД.
1: Безопасная дорога. Дорога должна быть безопасной.
2: А на сегодня это все. Напомним, что задача Государственной инспекции по безопасности дорожного движения – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. Инспекторы ГИБДД Чукотского автономного округа благодарят всех участников дорожного движения, водителей, пассажиров и пешеходов за соблюдение правил дорожного движения. Пусть ваша дорога будет безаварийной.
1: Безопасная дорога. Совместная программа «Радио Пурга» и Госавтоинспекции Чукотского автономного округа. Дорога должна быть безопасной.
5: Радио «Пурга».

0: Реклама на радио Бурда.
1: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
2: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
1: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

Хорошо-то, как унули в Иордан, что захотелось босиком пойти. Кстати, говорят, россияне нашли новый летний формат прогулок босиком по песку, гальке, коре и дереву на специальных тропах. Тренируют стопы, связки, получают природный массаж. Лучше чувствуют опору в этой жизни. Говорят, в Москве, в Лосином острове аж 40 видов поверхностей есть. Бесплатная тропа и на Цветном бульваре. Планы на выходные готовим. Ищем места, где можно ходить босиком. Главное, чтобы не было стекла и чтобы земля или поверхности были не такими холодными, а были бы такими же теплыми, как и солнышко за окном. Я имею в виду температура. Ну а мы повышаем пульс и переходим к скорости другого толка. Группа «Пицца» уже тут.

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: Личности преступников установлены. Хорошо вам знакомы.
2: Бумагу от князя доставили. Хочет от меня чего-то.
3: Без лицензии теперь колдовать нельзя. Чтоб не колдовали, кто попало.
2: А что, если сделать так, чтобы князь в меня влюбился? На ком бы мне опробовать для начала?

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Готовы куховарить? Надевайте фартуки и начнем. Сегодня в меню куриный суп с клёцками. Супы на курином бульоне в моей семье любят абсолютно все. Сегодня предложу вам вариант очень легкого супчика, который быстро готовится, особенно если бульон у вас уже есть. Что нам понадобится? 1-2 куриных окорочка, 2 картофелины, 1 морковь, 1 луковица, 1 яйцо, 2-3 столовых ложки муки, половинка болгарского перца, пучок зелени, петрушки и укропа, растительное масло для жарки, соль и перец по вкусу. Давайте приступим. Как готовить бульон, думаю, говорить не надо. Просто сварите окорочка и полдела сделано. Теперь картофель нарежем кубиком среднего размера. Лук и болгарский перец нарежем мелким кубиком, а морковь натрем на средней терке. В готовый бульон добавляем картофель и продолжаем варить. Мясо можно вынуть из кастрюли и использовать для другого блюда или для подачи супа. Пока картофель готовится, сделаем зажарку для супа. Для этого обжарим лук, морковь и болгарский перец на растительном масле. А теперь приготовим клёцки. Вобьем в миску яйцо, добавим зелень, пару капель растительного масла, соль, перец и немного муки. Хорошо размешаем все и добавим 2-3 столовые ложки кипящего бульона. Очень хорошо перемешиваем тесто, чтобы оно заварилось. Постепенно добавляем оставшуюся муку до получения теста, как на густые оладьи. В кипящий бульон при помощи чайной ложки выкладываем клёцки. Каждый раз макайте ложку в бульон, чтобы тесто не прилипало. Клёцки сразу опустятся на дно, но по мере приготовления всплывут на поверхность. Теперь добавляем в суп приготовленную

0: заранее зажарку и посыпаем зеленью. Даем еще раз закипеть и снимаем с огня. Вот и все, можно обедать. Для этого супа хлеб подавать не нужно, его заменят клёцки. Приятного вам аппетита и до встречи на кухне!
1: Сели, поели!

Мистер Биг, песня о том, что мир жесток, но мы все равно желаем друг другу удачи на прощание. Кстати, самое время прощания до понедельника, впереди воскресенье, отдых, время для себя. Сегодня субботу вечером тоже, но перед тем, как расстаться, давайте попросим выходные дать нам что-то хорошее, и в этом нам поможет легендарная группа One Republic. Ну а я ушла.

дорого. А если бросить это занятие, то за год можно скопить приличную такую сумму. И к тому же, радио «Пурга» предупреждает: курение вредит здоровью.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. В Анадыре 8 июля пройдет шествие семей и праздничный концерт. Как сообщили в окружном доме народного творчества, День семьи, любви и верности начнется с утренней службы в храме Святой Женоначальной Троицы. Божественная литургия пройдет в 6:30. После нее состоится крестный ход в честь покровителей брака святых Петра и Февронии Муромских. Вечером горожан ждет парад семей и колясок. Участники могут взять с собой воздушные шары, цветы, плакаты, семейный герб или нарядиться в тематические костюмы и ярко оформить транспортное средство своих малышей. Участники соберутся в 18:30 у магазина «Аквариума». В 19:00 на городской площади начнется праздничный концерт. На сцену выйдут творческие коллективы Чукотки и специальный гость из Санкт-Петербурга Александр Пахмутов. Также на празднике наградят семьи медалью за любовь и верность. В мероприятиях могут принять участие все желающие без возрастных ограничений. Подростки в Анадыре вышли на вторую трудовую смену. Как сообщили в городской администрации, с 1 июля школьники снова занялись городскими работами. В ближайшие недели они будут убирать скверы и набережные, ухаживать за зелеными насаждениями и следить за порядком в общественных местах. Первая смена завершилась 30 июня. За месяц ребята успели привести в порядок территорию у памятников и монументов, детские площадки и участки рядом с детскими садами, а также собрать мусор в общественных зонах. Кроме того, они помогли школьной библиотеке. Рассортировали книги, чтобы посетителям было проще ориентироваться на полках. Такие трудовые отряды дают подросткам возможность провести лето с пользой, заработать первые деньги и увидеть результаты своего труда. Теперь эту работу продолжит новая смена. Российские банки смогут открывать кошельки с цифровыми рублями на собственном балансе ближе к 2029 году. Об этом сообщила зампред Центробанка Зульфия Кахруманова. По ее словам, сначала такой формат будут тестировать в течение примерно 2 лет. Затем Центробанк решит, станет ли он постоянным, передают ведомости. Если банки получат такую возможность, они смогут предлагать клиентам вклады и кредиты в цифровых рублях. Сейчас цифровые кошельки открываются напрямую у Банка России, а остальные банки участвуют в переводах и смарт-контрактах. Скорость движения электросамокатов на тротуарах не должна превышать среднюю скорость пешеходов и составлять 5-6 км в час. Об этом заявила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, передает ТАСС. По ее словам, в местах, где отсутствует возможность движения электросамокатов, иначе как по тротуару, скорость должна быть сопоставима с пешеходной. Ранее аналитики выяснили, что более 90% пользователей электросамокатов в России нарушают правила дорожного движения. И в завершении выпуска: с 1 октября маркетплейсы начнут проверять карточки товаров до их публикации. В силу вступает закон о платформенной экономике, который приняли в прошлом году. Площадки теперь обязаны запрашивать у продавцов сертификаты и декларации безопасности. В первую очередь это коснется детских игрушек, электроники, бытовой химии и косметики. Именно в этих категориях чаще всего встречаются опасные подделки. Система просто не пропустит объявления без подтверждающих документов. Покупатели хотят уберечь от контрафакта, ожогов и отравлений. Но за цвет платья на фото по-прежнему отвечаете только вы. Алгоритм не сравнивает снимок с реальной вещью. Получая заказ в пункте выдачи, проявляйте бдительность сами. Новые правила сделают шопинг безопаснее, но осмотр покупки никто за вас не проведет. И на сегодня это были все новости. До встречи в эфире.

Уважаемые граждане, полиция предупреждает. Вам позвонили и представились сотрудником банка, сообщили о подозрительных операциях по вашим счетам. Для сохранения сбережений вам всего лишь необходимо назвать персональные данные, реквизиты банковских карт и одноразовые пароли, которые поступают с помощью СМС-сообщений. Не верьте, это мошенники. Настоящие сотрудники никогда не запрашивают подобную информацию.

Так, Андрюш.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
2: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.
1: Давай еще.

0: введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

0: Село Снежное Анадырского района было основано в 1929 году как центральная усадьба первого на Чукотке совхоза «Снежное». Тогда же здесь построили первые жилые дома, лабораторию, склады и баню. Местные жители заготавливали древесину рябин, которых вокруг села видимо-невидимо, и меняли ее у морковчан на березу и лиственницу, которые шли на изготовление нарт и яранг. И по сей день жители Снежного живут одной большой семьей, любят принимать гостей и слушают радио «Пурга» на частоте 101.6 FM.
1: Радио «Пурга» представляет.

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

на небе, я в то время, если не я, хороший настрой со мной, когда на небе, я в то время, я сильный я, хороший настрой всегда со мной. Хороший настрой со мной. Хороший настрой всегда со мной.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую любителей домашних блюд. В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня делюсь с вами простыми рецептами быстрых и вкусных салатов с минимальным составом ингредиентов. Поехали! Первый вариант – свежий салат из редиса, огурца, зелени и сметаны. Любителям капусты придется по вкусу салат с добавлением свежей моркови и зеленого яблока. Заправляем растительным маслом. Следующий – с помидорами, брынзой и свежим базиликом. Для заправки возьмем оливковое масло. Если любите авокадо, нарежьте полузрелое кубиком, добавьте творог, зелень и натуральный йогурт. Такой можно выложить на хлеб и подать в виде тостов. Еще один вариант для разнообразия вашего меню – вареная свекла с черносливом, грецким орехом и сметаной. Ну и без морковного салата не обойдемся. Возьмите морковь по-корейски, вареное яйцо и куриную грудку. Можно заправить сметаной с добавлением горчицы или майонезом. Вместо курицы можно добавить крабовые палочки. И последний на сегодня вариант – маринованные шампиньоны, свежий огурец и зеленый лук. Заправляем растительным маслом. Не забывайте солить и посыпать перчиком или любимыми травами. Приятного вам аппетита и до новых рецептов!
0: Сели, поели!

увеличиваем свои шансы жить долго и счастливо. Как? Да просто не курим. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А вы можете представить себе место, где время словно бы потеряло смысл? Здесь не бывает привычных смены дня и ночи, полгода бесконечного света, а затем полгода кромешной тьмы. Здесь нет единого часового пояса, и даже ближайшие друг к другу станции могут жить с разницей в несколько часов. До сих пор еще не понимаете, о чем я говорю? Ошибаетесь, понимаете. Скорее всего, вы даже знаете. Это Антарктида. Здесь нет единого часового пояса, так как материк охватывает 11 разных зон, и ни одна страна официально не контролирует территорию. Однако арктические станции не всегда придерживаются географического времени. Вместо этого они ориентируются на часовые пояса своих стран и тех государств, которые обеспечивают их снабжение и логистику. Из-за этого даже соседние станции могут жить с огромной разницей во времени. Например, российская Новолазаревская и норвежская Троу находятся всего в 360 километрах друг от друга и имеют разницу в 6 часов.
0: Территория фактов.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Однажды мы все придем к тому возрасту, когда наша кожа потребует особого ухода. Морщинки, пигментные пятна, повышенная сухость, увядание – все это повод регулярно навещать кабинет косметолога. И не только. Чтобы выглядеть моложе, придется освоить технику антивозрастного макияжа. Начнем с того, что невозможно выглядеть свежо, если на лице у вас маска из тонального крема и пудры. Куда более уместны флюиды и кремы с легкими текстурами. Ненавязчивое сияние кожи скинет вам с десяток лет и сделает морщинки менее заметными. Так что никаких матовых покрытий. Многие считают, что пудра после 40 – это лишнее, только подчеркивает неровности на лице. Однако, если кожа жирная, то без пудры не обойтись. Она помогает закрепить макияж. Главное – наносить ее не спонжем, а широкой кистью. Переходим к бровям. Даже если они поредели, не стоит очерчивать их контур слишком четко. А самый подходящий для них цвет – чуть темнее оттенка волос. Главный акцент в анти-эйдж макияже должен приходиться на глаза. Постарайтесь сделать взгляд более распахнутым. Никаких темных подводок и перламутровых теней. Только матовые из самых нейтральных оттенков, от светло-серых до кофейных. Перламутр – это очень жестокая вещь по отношению к морщинкам. Каждая проявляется еще заметнее. Ну а что касается румян, то здесь тоже стоит остановить выбор на натуральных природных оттенках. Нежно-розовый или персиковый, без ухода в кармин. И еще один нюанс. Легкий намек на румяна – гораздо больше освежает лицо, чем их видимая зона. Ну и, наконец, помады и блески. Если вы считаете, что яркие цвета пора сменить на телесные, это большое заблуждение. Бежевый блеск для губ сделает лицо тусклым, так что позвольте себе чуть более аппетитные оттенки.
0: Территория женщин.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
0: Так.
1: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
0: Что?
1: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
3: София, ты же история.
4: Белла!
5: Oh, baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shit.

0: А знаете ли вы?
1: На микронезийском острове Помпеи находятся руины города на искусственных островах, построенных из базальтовых мегалитов в 7 веке. Местные жители считают его проклятым. По легендам, город возведен с помощью магии, а попытки его исследования сопровождаются мистическими происшествиями.
0: Теперь буду знать.

0: птичку шепни. Знаю, ждет меня
1: моя краса.
0: Проглядела в ночь глаза.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Много читаете на экране? Установите шрифт Times New Roman. Дело в засечках. Они помогают глазам быстрее распознавать буквы. Экономия всего несколько сотых секунды на символ, но в итоге вы читаете на 5-10% быстрее. За год это десятки часов экономии времени и меньше усталость глаз.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9420. Запомнил? 8 800 100 ровно 9420.

притча греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая труха.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Поскольку кроссовки в наше время давно вышли за пределы спортзалов и тренировочных площадок, их носят, как говорят, и в пир, и в мир. Однако при всей универсальности обуви она очень часто выглядит абсолютно неуместно. И тут самое время вспомнить старую добрую поговорку про то, что во всем хороша мера и, конечно, грамотные сочетания. Во-первых, не забывай, что кроссовки не туфли, они ни в коем случае не должны сливаться по цвету с брюками. И желательно, чтобы они не повторяли цвета куртки, рубашки или пиджака. Исключение составляют лишь белые кроссовки и белая футболка. Это допустимо. Еще один момент. Форма подошвы определяет ширину брюк. С кроссовками и кедами с плоской подошвой лучше всего смотрятся прямые джинсы полноценной длины. А вот с более спортивным и современным вариантом уместнее выглядят узкие укороченные джинсы. С широкими они будут смотреться чересчур массивно. Ну и, наконец, эксперименты с цветом шнурков годятся лишь для подростков. В остальных случаях это будет выглядеть нелепо.
0: Территория мужчин.
1: Про то, что на тренировке нужно нагружать мышцы до отказа, сказано не раз, и новички, твердо усвоив постулат, готовы уже на первом занятии буквально умереть под штангой. Однако не все так однозначно. Далеко не всем по силам выдерживать такой режим. Причем даже не физически, психологически. Не всегда мы переполнены энергией, чтобы выплеснуть ее в зале. Иногда и мотивация на нуле, и настроение плохое. И тут появляется соблазн пропустить тренировку. Все равно же я не смогу выложиться на все 100, чего время терять понапрасну. И вот так можно откладывать свою идеальную тренировку бесконечно долго. На самом деле тебе на пользу пойдет любая нагрузка, пусть и далеко не на пределе возможностей. Ты можешь сделать только кардио или же упражнения, которые никогда раньше не делал, для разнообразия. Одним словом, не будь узколобым и не превращай каждый сеанс тренинга в полный трэш. И тогда не надоест качаться еще много лет.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Радіо Пурга. И рыба сама идет в сети.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

Село Ламутское – самый дальний и труднодоступный населенный пункт на реке Анадырь. Выше по течению поднимаются только геологи, охотники и рыбаки. Сюда стоит ехать ради отдыха от цивилизации и цифрового детокса. Ну а свежие новости и хорошую музыку всегда можно послушать на радио «Пурга». В Ламутском на частоте 101.6 FM.

Не опуская рук, себя движу, прорвемся. Меня покинул брат, взгляд бросит злобно косо, но я сильнее сто крат и говорю, прорвемся. Меня покинул дух, кровь хлынула из носа, но повторяя вслух, все ерунда, прорвемся.

Не бойся, не вспоминай меня и повторяй, прорвемся. Но ведь мне вместе с ней хотелось с жизнью драться. Теперь хоть бой, хоть пей, куда там прорываться.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Приветствую вас вновь в эфире программы «Вместе далеко пойдем», где каждый город становится сказкой, а каждая улица – страницей истории.
2: Следующая точка назначения.
1: Сегодня мы летим в Сибирь, но не за холодом, а за чудесами. Встречайте Тобольск. Город белокаменных стен, ангелов на крышах, сказочных коньков и настоящих царских тайн.
2: Перелетим в другое измерение.
1: Начнем с небес. Ангелы Тобольска не просто скульптуры, а целая игра-прогулка по городу. Находите QR-коды у крылатых стражей, сканируйте и узнавайте тайны. И город открывается как книга. Тайны, мифы, легенды. Дети бегут от ангела к ангелу, взрослые читают и удивляются, сколько всего спрятано в старом сибирском городе.
2: Следующая локация.
1: Дальше тюремный замок. Да-да, тот самый, где сидели декабристы и политические узники. Но сегодня здесь не мрак, а музей с интерактивными экспозициями и даже квестом для подростков. Попробуйте сбежать из камеры 19 века или расшифруйте послание узника. История живая и очень увлекательная.
2: Следующий пункт.
1: А теперь для самых маленьких и для тех, кто в душе ими остался. Сквер имени Ершова. Уютный, зеленый, со сказочными статуями. Здесь оживают русские сказки. Вот скачет конек-горбунок. Там парит жар-птица. А рядом Иван-дурак с мешком приключений. Идеальное место для фото, игры и внезапной сказки на скамейке. Дети узнают героев, а взрослые вспомнят детство.
2: Погружаемся в историю.
1: И финал маршрута – тематический парк Тобол. Созданный для кино, он стал отдельной вселенной. Гуляйте по реконструированным улицам 17 века. Примерьте костюм стрельца или купчихи. Попадите на шоу с фокусниками и богатырями. Здесь даже воздух пахнет пряностями и порохом. Со вкусом истории.
2: Как добраться?
1: Добраться просто. Из Москвы 3 часа полетом. Оттуда комфортный автобус или такси. Час пути. И вы уже в Тобольске, под белокаменными стенами Кремля.
2: Напоследок.
1: Тобольск, где ангелы стоят на улицах, а сказки в скверах. Он не кричит о себе, но надолго остается в памяти. Он для тех, кто любит города-загадки.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
3: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
3: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
2: Я все знаю! Ты убил его!
1: Нет, Люк. Я...
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: дашь закурить?
1: Да нет, да зачем, да перестань. На, лучше тебе музыкальную конфетку. Радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью. Ах да, и вот

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
4: 1710 год. Россия. Планерка у Петра Первого.
5: Вот, батюшка, извольте проект изучить. Ваша царская резиденция. Все, как и планировали.
4: Неужели все?
5: Да, теннисные корты, конюшня, спа-процедуры, бар. Все, как у заграничных монархов. А назовем мы сие дворец загородный.
4: Нет, не понимаю, что дипломатия, Сенька. Народ может этого не одобрить.
5: Ну, тогда царский развлекательный комплекс.
4: Нет.
5: Хоромы Петра Первого?
4: Говорю тебе, пафосно слишком. Скромнее надо быть.
6: Действительно, зачем раздражать народ?
4: И 5 июля 1710 года недалеко от Петербурга была основана резиденция, которую скромно назвали «Царское село».
2: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А вы знали, что грибы могут светиться в темноте? Звучит, конечно, как кадр из фантастического фильма, но такие грибы действительно существуют. Более 80 видов по всему миру, способны испускать мягкое зеленое или голубоватое сияние. И делают это не для красоты, а по вполне биологическим причинам. Дело в том, что некоторые живые организмы, их называют биолюминесцентными, способны излучать свет в результате особых химических процессов. Светлячки, медузы, глубоководные рыбы, черви и, как выяснилось, грибы используют это свойство для отпугивания хищников, привлечения партнеров или маскировки. Ученым известно множество таких грибов, но механизм свечения большинства из них до сих пор остаются неизученными.

обиженной снежной кожи. Тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах. И больше я не ревную,

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Мы тысячу раз слышали о том, что красивое белье влияет на самоощущение женщины. И я уверена в том, что игнорировать этот момент – большое упущение. Красивое стильное белье – это признание самой себе. Я соблазнительна и достойна того, чтобы мной любовались. В этом сезоне дизайнеры нижнего белья сделали ставку на чувственность. Обилие кружева и прозрачных вставок в новых коллекциях сплошь и рядом. А особого внимания заслуживают два цвета – бордовый и синий. Конечно, не будем забывать о чувстве меры. Главное, чтобы комплект подчеркивал сильные стороны вашей фигуры, а не недостатки. И обратите внимание на вещь года – белье с завышенной талией. Девушки знают, что такие модели способны творить чудеса, скрывать несовершенства, удлинять ноги и делать фигуру более пропорциональной. Говорят, что если в день выпадает от 50 до 100 волос, то это нормально. А вот если вы потянули себя за прядь и в руке осталось больше 3 волосков, то это уже проблема. Вообще, выпадение волос – это временный процесс. Это реакция на ваше поведение в отношении собственной шевелюры. Если вы слишком часто окрашиваете волосы, ежедневно мучаете их феном, то они, конечно, начинают покидать свою безжалостную владелицу. Еще одна причина – это неправильное питание. В погоне за идеальным телом мы морим себя голодом и радуемся результату. Но радуемся недолго, как раз до того момента, когда простое расчесывание превращается в прореживание волосяного покрова. Если мы теряем 10% своей массы, то чаще всего это приводит к дефициту белка. А следствием дефицита белка как раз и станет облысение и слоящиеся ногти.
0: Территория женщин.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: получили сообщение от неизвестного абонента. Вам предлагают кликнуть на интернет-адрес и выполнить ряд действий. Один неверный шаг, и ваши деньги пополнят счета мошенников.
1: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: знаете ли вы?
1: Морская звезда в мультфильмах часто мило щурится одним глазом, расположенным в центре тела. Реальность куда удивительнее. Настоящие глаза, точнее, глазные пятна у морской звезды находятся не в центре, а на кончике каждого луча. Сколько лучей, столько и примитивных органов зрения. Эти пятна различают не детали, а свет и тень, помогая ориентироваться в пространстве. И это идеально согласуется с общим строением этого существа. Каждая рука морской звезды – почти самостоятельный организм со своими жизненно важными органами. Если луч оторвется, из него может вырасти новая звезда, а у старой – отрасти новый луч. Так что ее тело – это удивительный симбиоз нескольких полунезависимых единиц в одном. И глаза на концах лучей – логичная часть этой уникальной системы выживания.
0: Теперь буду знать.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Отправляемся туда, где история звучит особенно громко. В Старую Ладогу. Небольшое село на берегу Волхова называют первой столицей Руси. Именно здесь, согласно летописным преданиям, в 862 году началась история князя Рюрика. А через Ладогу проходил знаменитый путь из Варяг в Греки.
0: Отправляемся в путь.
1: Когда-то это был оживленный портовый город. Здесь торговали, строили суда, работали ремесленники. А сегодня Старая Ладога – это настоящий музей под открытым небом, куда можно приехать всей семьей. Без суеты, но с ощущением большого путешествия во времени.
0: Погружаемся в историю.
1: Главная точка маршрута – Староладожская крепость. Ее стены и башни словно созданы для того, чтобы дети представляли себя исследователями древних земель, а взрослые спокойно любовались видом на Волхов и вспоминали школьные уроки истории. Внутри работает музей-заповедник. Там можно увидеть оружие, украшения, предметы быта и находки археологов.
0: Следующая локация.
1: Обязательно загляните на Варяжскую улицу. Ее считают одной из древнейших в России. Здесь стоит памятник Олегу и Рюрику, а еще бронзовый сокол – символ Старой Ладоги и популярное место для фотографий.
0: Новый этап.
1: Для спокойной прогулки подойдут и старинные монастыри – Никольский мужской и Свято-Успенский девичий. На их территории сохранились храмы, которым несколько веков. А в Успенском соборе можно увидеть древние фрески.
0: Экспедиция продолжается.
1: Еще одна важная остановка – Малышева гора и храм Иоанна Предтечи с зелеными куполами. Отсюда открывается красивый вид на Волхов. А если хотите полюбоваться еще более масштабной панорамой, отправляйтесь в урочище Сопки. По легенде, один из курганов связан с вещим Олегом. Доказать это невозможно, но атмосфера там особая.
0: Дорога приключений.
1: Добраться до Старой Ладоги удобнее всего через Санкт-Петербург и город Волхов. А дальше на автобусе, такси или машине. Лучше выделить на поездку минимум день. Крепость, храмы, прогулка вдоль реки и смотровые площадки точно заслуживают неспешного осмотра.
0: Посмотрим, куда заведет.
1: А вот пещеры рядом со Старой Ладогой стоит посещать только подготовленным путешественникам и обязательно с проводником. Детям и семьям лучше выбрать безопасные тропы, крепость и берега Волхова.
0: Финальный аккорд.
1: Старая Ладога – это место, где прошлое не спрятано за стеклом, а предстает перед вами в виде каменных стен, древних храмов и тихой реки. Планируйте поездку, берите с собой близких и открывайте для себя историю вместе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

радуйся кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
2: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Утренний будильник – это пытка и для ребенка, и для родителя, правда? Вот лайфхак. Начните задавать вопросы о его любимых играх или мультиках. Кто сильнее, супергерой из твоей игры или твой друг? Мозг ребенка мгновенно включается. Он просыпается сам и не обижается на вас.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!